Мой дом — это ты, моя душа — это ты, сам я — это ты, в песнях я, но это ты. Мысли о тебе, песни про тебя, тоска по тебе, родная моя. Мне бы вернуться туда хотя бы на миг. Там душе спокойно и не болит. Оно кричит и плачет там изнутри, но тянет туда, как магнит.

0: Лидер FM. Слушай то, что нравится. Лидер FM.
1: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда, давай.

0: Лидер FM. 7 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Компания Kronex предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029 19 19 010 или приезжайте в микрорайон Молодежный, улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАВ. Kronex. Мы ценим качество и предлагаем его вам.
2: Иголенька заботится о пенсионерах и приглашает приобрести товары для сада и огорода со скидкой 13%. Акция действует каждый день с 8 до 12 часов только в магазине Иголенька по адресу Александра Невского, 76. Иголенька с выгодой для пенсионеров.
3: Дилерский центр «ГАЗ» город Лида предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе «Трейд-ин». Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-66-22-155.
2: Если ваша лестница скрипит, инструмент дымит, а саморезы живут своей жизнью, значит, кто-то опять решил сэкономить не там, где надо. Пора что-то менять. Например, магазин. Магазин «Анкер». Лестницы, стремянки, крепеж, инструменты, электрика для тех, кто любит, когда работа заканчивается вовремя, а не начинается заново. Весь июнь акции и подарки покупателям. Магазин «Анкер» на Советской, 28. Без выходных. «Анкер». Переделка стоит дороже. Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
4: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
5: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
6: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
4: Работаем даже по субботам.
5: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
4: Белспецгаз. Газ для вас.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: FM. Тебе понравится.
1: Бодрого всем утро, 7.15. Это Лидер ФМ. Меня зовут Павел Болейшис. Пятница, солнечный, прекрасный день стартовал. Я желаю только позитивного настроения. Сегодня жарко будет. По-настоящему летний денек. Но будьте осторожны, конечно, на солнце много времени проводить тоже не совсем стоит. Я желаю только хорошего настроения. Все самое интересное в сегодняшнем дне доложу буквально через несколько минут.

0: Итак, 26 июня уже на календаре у нас. Поговорим мы и о праздниках, об интересных открытиях, событиях этого дня. Сегодня, кстати, праздник есть, День работников прокуратуры Беларуси. Установлен он указом президента республики 26 июня 1995 года. Кстати, 26 июня в 1922 году на третьей сессии ЦИК Белорусской ССР с целью осуществления надзора за соблюдением законов и в интересах правильной постановки борьбы с преступностью было принято положение о прокурорском надзоре и учреждена государственная прокуратура в составе Народного комиссариата юстиции. Конституция Республики Беларусь четко определяет компетенцию органов прокуратуры и закрепляет принцип независимости прокуроров в осуществлении своих полномочий. В 2007 году в стране был принят новый закон о прокуратуре Республики Беларусь, который, и воплотив лучшие традиции всего исторического развития белорусской прокуратуры, определил роль и принципы ее функционирования в современном государственном механизме. Ну, кстати, вот с праздником и работников прокуратуры поздравил всех и президент Беларуси Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что работников органов прокуратуры вносят весомый вклад в укрепление суверенитета и национальной безопасности, обеспечивая защиту прав граждан и отстаивая государственные интересы. Так что всех поздравляем, конечно, причастных и ветеранов, и действующих работников. Ну и всем желаем, конечно, крепкого здоровья.
1: Наша музыка.

Напомню, что на календаре у нас 26 июня, конечно же, этот день знаменателен какими-то событиями, праздниками,

приоритет получил отрасли военно-промышленного комплекса. Так что вот такое вот важное событие также произошло в этот день, но в далеком 40-м году, 86 лет назад.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты. Надежная охрана квартир, гаражей, жилых домов и дач всего за 18 рублей в месяц. Телефон в Лидском отделе охраны 54 13 74 8029 255 53 11.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375 29 657 65 65.
0: Внимание! Новый магазин электротранспорта предлагает полный ассортимент самокатов, велосипедов, скутеров с гарантией. Водительские права не требуются. Тест-драйв перед покупкой. Стань мобильным с магазином электротранспорта по адресу деревня Огородники, территория строительного магазина «Билдер».

0: Локомотивное депо «Лида» приглашает на работу. Нам требуется слесарь по ремонту подвижного состава, зарплата от 1400 рублей. Уборщик помещений от 900 рублей. Электрогазосварщик от 1200 рублей. Испытатель двигателей от 1400 рублей. Гальваник от 1300 до 1500 рублей. Аккумуляторщик от 1300 рублей. Экипировщик от 1200 рублей. Шлифовщик от 1100 рублей. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования от 1300 рублей. Мы предлагаем бесплатное обучение на производстве. Есть возможность обучиться на помощника машиниста с перспективой дальнейшего роста до машиниста. Опыт не всегда обязателен, всему научим на месте. Ждем ваших звонков 50-27-68, 50-24-32, 50-22-29. Прием граждан в будние дни по адресу город Лида, тупик Барановичский, 7, с 8 до 17.00. Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
1: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
0: Лидские ЖБИ предлагают приобрести продукцию собственного производства: канализационные кольца, плиты перекрытия колодцев, плиты днищ колодцев, плиты перекрытия, тротуарную плитку, бордюр тротуарный и дорожный, блок Демлер М50 и М100, бетон различных марок с доставкой автобетоносмесителями. Обращайтесь, улица Индустриальная, 21, или официального дилера, частное предприятие «Иголенко».
2: Плати щедрой и в путь! С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
0: Вы уже готовы к дачному сезону? Нет? Гипермаркет Билд поможет, потому что у нас есть все. Объявляем жаркие скидки на товары для вашего сада и огорода. Покупай выгодно все, от мангала до садовой техники. Ждем всех в гипермаркете Билд по адресу: город Лида, улица Качина, 29, корпус 3.
1: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Гороскоп представляет магазин модульных кухонь «Оптима» от фабрики ЗОВ.
1: Внимание! В нашем городе открылся новый магазин модульных кухонь «Оптима» от фабрики ЗОВ. Мы предлагаем модульные решения, которые идеально впишутся в любой интерьер. При заказе модульной кухни то вы получаете скидку 25% и мойку из нержавеющей стали в подарок. Все это можно купить в кредит под 4% сроком до 3 лет. Ждем вас по адресу: город Лида, улица Крупской, 80, рядом с Керамин, напротив гипермаркета Евроопт. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
2: Лидер FM. Гороскоп.
3: Докладываю с удовольствием гороскоп на сегодня. Овны, маленькие победы принесут большое удовольствие. Тельцы, финансовая удача порадует вас. Близнецы, общение с друзьями зарядит оптимизмом. Раки, время уделить внимание себе и своему здоровью. Львы, вы сегодня будете просто неотразимы. Девы, удачный момент для завершения начатого. Что касается весов, любовь преподнесет приятный сюрприз. Скорпионы, уверенность поможет вам достичь желаемого. Стрельцы, решения будут даваться вам очень-очень легко. Козероги, рабочие достижения будут замечены и оценены. Водолеи, творческие эксперименты увенчаются успехом, и рыбы, интуиция укажет самый короткий путь к успеху. Всем успешной пятницы!

0: Иду ко дну.
1: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
2: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
3: +375 29 582 34 81.
2: «Аптусторг». Решаем ваши проблемы.

0: Просто фиксики по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: СТО «Просто фиксики». Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним. Масло, фильтры, подвеска, сварка. Все сделаем на отлично. Бонус. Компьютерная диагностика и диагностика подвески бесплатно. Что бы ты ни гадал, что там еще поскрипывает. Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных. СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
0: Белгидромет сообщает, сегодня будет малооблачная погода без осадков, ветер северо-западный от 2 до 9 метров в секунду, температура воздуха от 26 до 28 тепла.

0: 7:50, точное время, 26 июня, напомню, на календаре у нас сегодня. Чем же еще знаменателен этот день? В 54 году в Обнинске запущена первая в мире атомная электростанция. В 17:45 по московскому времени состоялся энергетический пуск первой в мире промышленной атомной электростанции. Пар был подан на турбогенератор, который успешно выдал первую электроэнергию в общую сеть. Успешный запуск открыл эру использования атомной энергии в мирных целях. Исторические хроники иногда могут называть и 27 июня 54-го. Разница в датах связана с тем, что 26-го был осуществлен физический пуск, а у 27-го историческое событие было официально объявлено в советской прессе. Сегодня также день рождения зубной щетки. Ее праздник посвящен английскому предпринимателю Уильяму Эдису, который считается создателем первой массово производимой зубной щетки в 1780 году. Что сегодня еще у нас? Сегодня также день рождения у нас. День врача-психиатра-нарколога отмечается ежегодно 26 июня. Ну что, вот такие основные события этого дня. Я желаю прекрасного всем настроения, успехов и только самых позитивных новостей.
1: Ты слушаешь

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит. Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 8 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
3: Всем салют, 8 часов 1 минута, время точное. В этом часе послушаем новый трек от группы «Маранди». Полина Гагарина, Сергей Лазарев, дуэт. Майк Тауэрс, также послушаем горячий хит. Скоро новости у нас и прогноз погоды. Доброго утра!

0: Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Корнила. В Лиде реализуется проект «Консультационный пункт психолога в торговых центрах». С 27 июня по 29 августа на базе Лидопарка, улица Качана, дом 29, второй этаж, будет работать комната психолога. Обратиться сможет любой желающий, кому необходима оперативная психологическая помощь, либо есть потребность обсудить давно волнующую проблему. Психологическую помощь и поддержку на анонимной основе детям, подросткам, взрослым будут оказывать квалифицированные психологи, работающие в сферах образования, медицины, социальной защиты. Режим работы кабинета – вторник-четверг с 16 до 18 часов, суббота с 12 до 16. В пункте пропуска Беняконе на белорусско-литовской границе начались работы по восстановлению цементного покрытия радиометрических ворот на выезд из Беларуси. Движение выезжающих транспортных средств организовано через полосу встречного движения по въездному направлению. Дата завершения ремонтных работ будет сообщена дополнительно. Праздник искусства в васильковых тонах. Более миллиона цветов высадят в Витебске к Славянскому базару. Акцент поставлен на вертикальное озеленение, подвесные кашпо с подсветкой и живые гирлянды вдоль магистралей. В яркую палитру фестиваля добавят красок и цветущие мосты, особенно полюбившийся тренд. Ставку озеленители делают на устойчивые к жаре, дождю и ветру сорта. Механический дракон пролетел над лондонским Тауэром в преддверии выхода третьего сезона сериала «Дом дракона». Дракон весит 13 килограммов и имеет 23 подвижные части. Парит благодаря лопастям, встроенным в ноги. На его создание ушло 3 месяца.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер северо-западный 3-5 с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха 25-27 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Любишь есть роллы и суши?
2: Тогда набирай 188-0555.
1: Любишь есть пиццу?
2: Обязательно набирай 188-0555. Свое кафе. Доставка суши, пиццы и бургеров порадует широким ассортиментом, отменным вкусом и хорошим качеством.
1: Посети нас на сайте своекафе.бай или по адресу город Лида, улица Машерова, 12.
2: А также в мобильном приложении «Свое кафе».
3: Вы уже готовы к дачному сезону? Нет? Гипермаркет Билд поможет, потому что у нас есть все. Объявляем жаркие скидки на товары для вашего сада и огорода. Покупая выгодно все, от мангала до садовой техники. Ждем всех в гипермаркете Билд по адресу. Город Лида, улица Качина, 29, корпус 3.
4: Слушать Сибирь приятно. А пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
5: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
6: Я не успел купить стройматериалы. Не успел. Не успел купить.
7: Спи, дорогой. С утра зайдешь на сайт иголенька.бай, выберешь и закажешь.
6: Иголенька.бай. Иголенька.бай. Иголенька.бай.
8: Мечтаете о новом стильном полу, но кажется, что это сложно и дорого? Салон керамогранитной плитки «Керамопол». Широкий ассортимент керамогранитной плитки. Бесплатный 3D-дизайн-проект. Рассрочка до 6 месяцев по паспорту. Бесплатная доставка по Лиде и Лидскому району. Ждем вас по адресу Лида, улица Фрунзе, 2. Звоните 8025-990-9008. «Керамопол». Красиво, стильно, надежно.
9: В «Спортмастере» цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8-801-147-77 и на сайте «Спортмастер.бай». Акция действует по 31 июля 2026 года.
10: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
11: Я мама. Какое это счастье быть самым дорогим человеком для своих детей.
12: А я старшая сестра. Как здорово заботиться о своем братике и сестричке.
13: А я тетя, и я очень люблю своих племянников. Они такие веселые.
14: Женщина – это сердце каждой семьи. Источник любви и хранительница очага. С женщиной наша жизнь становится ярче и наполняется смыслом.
0: Реклама на Лидер FM 54-70-75.

0: Лидер FM. Отличное настроение на весь день. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Прекрасного утра, прекрасного всем настроения. 26 июня, у нас пятница. Ну, день сегодня будет жарким. Жара приходит в наш город, лето. Все ждали этих теплых дней, вот, пожалуйста. Но главное, конечно, много на солнышке все-таки не быть, не перегреваться, советуют все специалисты. Вот смотрю, тут интересное. В Японии появились манекены, которые принимают экстремальные позы, чтобы показать прочность одежды. Ну, в японских магазинах этих манекены ставят в активные позы, показать, что одежда выдерживает движение и нагрузку без разрывов. Такие ведь стали популярны уже очень давно, когда вырос спрос на удобную и деловую в то же время одежду. Манекен имитирует реальные действия от бега до работы, подчеркивая прочность и эластичность тканей. Ну, на самом деле, наверное, очень хороший рекламный ход. Пока я такого не видел, но японцы, они на выдумку легки, показывают все. Ну, правда, я не знаю, как можно бежать на работу, вот делая сальто, кувырки и прочее, но они демонстрируют, что даже любые возможности, которые только возможны, в реальной жизни, они их подчеркивают, чтобы вот показать вот всю одежду, всю ее прочность, натуральность. Ну, наверняка эта реклама действует. Возможно, у нас перемут подобные показы одежды, и на витринах мы увидим вот необычные манекены. Ну, время покажет свое.

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

8 часов 24 минуты. Если вы, дорогие мои друзья, помните мыльные оперы, мексиканские, бразильские, которые так любили все смотреть еще в 90-е годы и в нулевые, то вот история, но правда из Китая, очень любопытная. Значит, женщина обнаружила, что невеста ее сына, ее собственная дочь, которую она потеряла много лет назад. Но, тем не менее, она все равно, свадьба состоялась, потому что сын был усыновлен. Вот так вот. Будущая свекровь заметила, у невесты родимое пятнышко, точно такое же, как было у нее ребенка. Заподозрив неладное, она задала родителям девушки неожиданный вопрос. Вы удочерили ее? Усыновление было семейной тайной, удочерение, поэтому знание этого факта стало важной подсказкой. Когда родители ответили «да», женщина расплакалась и рассказала, что уже 20 лет ищет свою потерянную когда-то дочь. Невеста тоже не смогла сдержать слез, признала, что все это время пыталась найти свою биологическую мать. По сообщениям СМИ, девушка сказала, что встреча с матерью сделала ее этот день даже счастливее, чем сама свадьба. Ну, вот представьте себе, как такое вообще возможно? Вот фотографии есть этой женщины и невестки, скажем так, и сына ее усыновленного. Поэтому вот такая история. Конечно же, широкий резонанс она приняла. Ну что ж, вот семья в полном сборе теперь, поэтому пожелаем, конечно, счастья.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова. Качественные материалы. Новейшие методы. Мойка днища горячей водой. Сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет. Внимание! Новый магазин электротранспорта предлагает полный ассортимент самокатов, велосипедов, скутеров с гарантией. Водительские права не требуются. Тест-драйв перед покупкой. Стань мобильным с магазином электротранспорта по адресу деревня Огородники, территория строительного магазина «Билдер».
2: Иногда хочется просто выдохнуть и провести вечер в правильной атмосфере. Бильярд Коннект – пространство для тех, кто ценит стильный отдых и хорошую компанию. Профессиональные бильярдные столы 12 и 10 футов, 7 пулов по 9 футов и уютная вип-зона, бар, кухня и PlayStation. Все для вашего комфорта. Бильярд Коннект. Мицкевича 16. Откройте для себя вечер, который запомнится.
3: Строительный магазин «Иголенко» по Первому переулку Александра Невского, 2. Ваш надежный партнер в мире строительства и ремонта. У нас вы найдете все необходимое, от крепежа и инструментов до отделочных материалов и строительных смесей. Работаем для вас без обеда с 8 утра до 9 вечера, а в выходные с 8 утра до 6 вечера. «Иголенко», когда стройка в радость.
4: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
5: Встречайте в новом формате магазин «Мегабренд» по улице Советской, 23В. Вас ждет расширенный торговый зал с увеличенным ассортиментом одежды и розыгрыш суперпризов каждую субботу.
6: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
7: Балундра! На сад надвигаются фитофтора, тля и муравьи! Что делать?
8: Что делать? Бежать в насенне за средствами защиты. Средства защиты от болезней, сорняков и вредителей в магазинах «Насенне» и на msso.by.
1: Вы уже готовы к дачному сезону? Нет? Гипермаркет «Билд» поможет, потому что у нас есть все. Объявляем жаркие скидки на товары для вашего сада и огорода. Покупай выгодно все, от мангала до садовой техники. Ждем всех в гипермаркете «Билд» по адресу. Город Лида, улица Качина, 29, корпус 3.
9: Достоверно, оперативно,
1: качественно, с любовью.
9: С Лидской газетой.
1: Поспеши подписаться на любимое издание.
9: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

8 часов 39 минут. Замечательное утро, замечательный день. Участник бостонского марафона устроил себе необычное соревнование. Значит, вместо того, чтобы просто бежать дистанцию, он на полном ходу целовал встречавшихся по пути девушек. По слухам, за марафон ему удалось расцеловать не меньше 10. Конечно, неизвестно, были ли девушки в курсе такого спортивного подвига, застал ли кто-нибудь врасплох или не последует за этим волна исков, но история уже обрела статус легенды. Комментаторы Оренгола заявили, теперь они замотивированы никогда не пропускать утренние пробежки. Раньше я не понимал смысл в кардио, пишет один из пользователей, а теперь понял, бегаешь, целуешься. Много позитивных комментариев, но факт остается фактом. Бостонский бегун на время стал героем для всех мужских чатов и предметом зависти тех, кто предпочел марафону диван. Так что бегайте и занимайтесь спортом, чтобы не пропускать вот такие спортивные, скажем, достижения.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Давно мечтаете о натяжном потолке? Тогда ждем вас в компании «Уют» по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки от проверенных производителей. Матовые, глянцевые, сатиновые и тканевые. Высокое качество и низкая цена за счет работы напрямую с производителями. Квалифицированные монтажные бригады порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Действуют рассрочки и кредитные программы, а также скидки для многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Звоните прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер 8029-664-88-52.
2: Белгидромет сообщает, сегодня сохранится малооблачная погода, осадков пока не предвидится. Ветер северо-западный до 9 метров в секунду, ну а воздух прогреется до 28 градусов.
3: Лидер FM. Наша музыка. Наша.

продолжение этого музыкального часа еще одна интересная новость. В Японии произошло уникальное событие. Шпиц по кличке Хаку впервые в истории стал полицейским псом. Он обошел в испытаниях и тестах более 50 собак, немецких овчарок и других более мощных пород. Он не просто получил коробку с печеньем и почетную грамоту. В его обязанности входит серьезная работа, поиск пропавших, выслеживание преступников, преследование их. Несмотря на вот свои миниатюрные размеры, обаятельный вид, шпиц доказал, что служебная собака не обязательно должна быть большой, страшной и грозной. Полиция считает, что милый вид Хаку как раз-таки пойдет только в плюс. В городских условиях, где приходится работать среди мирных граждан, такая собака не будет никого пугать, в отличие от овчарки. Люди вместо того, чтобы убегать, будут умиляться пушистику и не будут мешать операции. Конечно, остается вопрос, станут ли преступники бояться шпица или, наоборот, попытаются его погладить. Как, знаете, как говорят, залижет до смерти. Но полицейские уверены, что Хаку покажет себя в деле и насмешки быстро сменит гнев на уважение. Он милый с виду, но на самом деле очень грозное оружие. Маленькая собака, но на службе она настоящий зверь. Так что посмотрим, сколько преступников обезвредит и найдет этот полицейский пес. Но вот теперь этот охранник правопорядка стал настоящим сотрудником полиции.

0: Лидер FM. 9 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
3: 9 часов 1 минута. Привет! В этом музыкальном часе послушаем 100% хит Шаде. One Republic. И новый трек от Робина Шульца Better Times. А еще обязательно поиграем, но через 15 минут.
0: Лидер FM.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Корнила. Работники Лидского РУЧС патрулируют запрещенные для купания места, проводят разъяснительную работу, напоминают гражданам правила безопасности на воде. В этот раз под пристальным вниманием спасателей промышленный карьер в деревне Пески, озеро вблизи деревни Велички, а также торфяной карьер в деревне Шибаки. Места, запрещенные для купания, но весьма популярные среди местных жителей. Работники МЧС разъяснили отдыхающим, чем может закончиться купание в запрещенных местах, предостерегли от употребления спиртных напитков на берегу и купание в состоянии алкогольного опьянения. Футбольный клуб «Лида» проведет в субботу, 27 июня, матч 13-го тура чемпионата страны в первой лиге. На выезде наша команда встретится с «Молодечно-2018». Начало матча в 18 часов. Отметим, будущий соперник «Личан» занимает 10-е место в турнирной таблице. «Лида» располагается на 6-й строчке. Лидирует «Слуцк». «Белавия» с 10 августа возобновляет чартеры из Минска в Доху, сообщили в пресс-службе авиакомпании. Чартерная программа в Катар будет выполняться раз в 10-11 дней. Отпуск в Катаре – возможность совместить пляжный отдых с восточным колоритом, прогулками по современному мегаполису с атмосферой традиционных арабских рынков, экскурсионной программой. Консолидатором рейса выступает туроператор «Интерсити». Археологи обнаружили в Дании крупный комплекс по производству текстиля эпохи викингов возрастом более 1000 лет. Объект расположен в Сефтене, в 10 километрах к северу от второго по величине города Дании Орхуса на полуострове Ютландия. На территории площадью около 100 тысяч квадратных метров исследователи обнаружили участок для обработки льна и более 80 землянок.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер северо-западный 3-5 с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха 25-27 градусов тепла.
2: Лидер FM.

0: Лидер FM. Реклама. Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
1: Надежная охрана квартир, гаражей, жилых домов и дач всего за 18 рублей в месяц. Телефон в Лидском отделе охраны 54 13 74 8029 255 53 11.
2: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375 29 657 65 65.
3: Иголенька заботится о пенсионерах и приглашает приобрести товары для сада и огорода со скидкой 13%. Акция действует каждый день с 8 до 12 часов только в магазине «Иголенька» по адресу Александра Невского, 76. «Иголенька» с выгодой для пенсионеров.
4: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
5: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
6: В «Спортмастере» цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8 801 147 77 и на сайте «Спортмастер.бай». Акция действует по 31 июля 2026 года.
7: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, «Лида Медиакомпания» приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. «Лида Медиакомпания» – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата, возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши, Лида Медиакомпания.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: FM. Дарим подарки.
1: Мы начинаем первую игру и, конечно, разыгрываем первый подарок. Сегодня это брат магазина «Клад интерьеров», и приз достанется тому, кто угадает, про что говорит моя соведущая. На номер 9703 нужно отправить вариант ответа, справиться первым и получить подарок. Фрагмент будет длиться всего лишь 7 секунд. Давайте слушать.
2: Это продается в электронном магазине. Это мечта дети.
1: Ну все. Вот на самом деле сложновато. Много что продается в электронном магазине. Пишите варианты.

0: Подводим итоги, что я могу сказать. Правильного ответа все еще нет у нас. Что можно купить вот в электронном магазине, как там сказали? На 9703 нужно было отправить свой вариант ответа и получить подарок. Сегодня это брат магазина «Клад интерьеров» по Шевченко 6. А давайте слушать.
1: Это продается в электронном магазине. Это мечтают дети. Это телефон.
0: Телефон, вот о чем мечтают дети. Такой вот вариант нужно было отправить. Нет у нас сегодня победителя, к сожалению. Но ничего, подарок оставим у себя, после еще раз разыграем.
2: Лидер FM. Дарим подарки. Лови по будням в 9.15 на Лидер FM. I love you to the moon and back.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не упустите шанс! Каждый месяц новая акция в салоне напольных покрытий «Мастер Пол». Широкий выбор ламината, виниловых полов, паркетной доски. Только самые горячие тренды для вашего интерьера. И не дайте финансам остановить вас. Действует рассрочка до 6 месяцев по паспорту. Доставим по Лиде и Лидскому району бесплатно. Лида, улица Фрунзе, 2, 8029-990-9008. «Мастер Пол». Комфорт, стиль и надежность прямо у вас под ногами. Если ваша лестница скрипит, инструмент дымит, а саморезы живут своей жизнью, значит, кто-то опять решил сэкономить не там, где надо. Пора что-то менять. Например, магазин. Магазин «Анкер». Лестницы, стремянки, крепеж, инструменты, электрика для тех, кто любит, когда работа заканчивается вовремя, а не начинается заново. Весь июнь акции и подарки покупателям. Магазин «Анкер» на Советской, 28. Без выходных. «Анкер». Переделка стоит дороже.
2: Вы уже готовы к дачному сезону? Нет? Гипермаркет Билд поможет, потому что у нас

0: все. Объявляем жаркие скидки на товары для вашего сада и огорода. Покупай выгодно все, от мангала до садовой техники. Ждем всех в гипермаркете Билд по адресу: город Лида, улица Качина, 29, корпус 3.
1: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029 312 61 65.
2: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
3: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
4: Стоп-экстремизм. Нарушая правила в виртуальном мире, ответ придется держать в реальности. Речь идет о подписках на экстремистские чаты и хранении запрещенного контента на своем устройстве. Не забывайте, подписка со ссылкой и пересылка грозят административной ответственностью до 15 суток за каждый факт с конфискацией устройства. Любая отправка информации, интервью и иное содействие повлечет до 7 лет лишения свободы. Скажем «нет» экстремизму.
5: Такая разная, такая самобытная, такая яркая. Уникальная природа, древняя архитектура, национальная кухня, чистота и комфорт. Изучайте родную страну, путешествуйте по Беларуси.
6: Реклама на Лидер FM 54 70 70.

0: прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: СТО «Просто фиксики». Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним. Масло, фильтры, подвеска, сварка. Все сделаем на отлично. Бонус. Компьютерная диагностика и диагностика подвески бесплатно. Что бы ты ни гадал, что там еще поскрипывает. Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных. СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
0: Как сообщает Белгидромет, сегодня сохранится малооблачная погода, без осадка, ветер северо-западный от 2 до 9 метров в секунду, воздух прогреется до 28 градусов.

0: Лидер FM. 10 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Любите сметану и выбираете легкость? Мелида представляет «Безлактозная сметана». Все тот же насыщенный вкус и нежная текстура, но теперь с дополнительным комфортом для вашего организма. Идеально для тех, кто ценит здоровый и сбалансированный рацион. «Мелида» – вкус, который радует. Попробуйте безлактозную сметану «Мелида» и пусть каждый день будет легким.
3: Хорошего дня, 10 часов и 1 минута. В этом музыкальном часе новинка Джонни, трек «Лето». Тедди Свимс. Артикасти. Скоро выпуск новостей. Доброго утра.
0: Ты слушаешь

0: Лидер FM. Новости.
1: Доброе утро. В эфире Анастасия Каранила. В воскресенье 28 июня на Дожиночной площади у Дворца культуры нашего города пройдет масштабный фестиваль молодежных субкультур «Молодежная волна». Организаторами мероприятия по традиции выступают отдел культуры, отдел идеологической работы и по делам молодежи райисполкома и коллектив Дворца культуры. Гостей праздника ждут выступления представителей молодежных субкультур, различные площадки, тематические зоны и многое другое. В этом году впервые будет работать фитнес-локация, где опытный тренер проведет разминку для всех желающих. Начало фестиваля в 16 часов. Вход свободный. 29 августа Лида масштабно отметит День города и фестиваль «Литбир». Организаторы приглашают физлиц, авторов оригинальных творческих работ и сувениров, стать частью этого события. Необходимо быть зарегистрированным ремесленником, плательщиком НПД или единого налога. Ассортимент – только ручная работа, сувениры и непродовольственные товары. Онлайн-форму можно заполнить на сайте Лидского райисполкома. Прием заявок продлится по 5 августа. Телефон для справок 54-62-48. Граждане Украины смогут посещать приграничные территории для сбора грибов и ягод. В Госпогранкомитете заявили, что готовы обеспечить сезонный упрощенный пропуск на территорию ландшафтного заказника «Альманские болота» в Столинском районе Брестской области. Соответствующая информация направлена украинской стороне по дипломатическим каналам. Число погибших в результате землетрясения в Венесуэле достигло 235. Еще более 4300 человек получили ранения. Некоторые из них с легкими травмами, но есть также пациенты в состоянии средней степени тяжести и тяжело раненые. В пресс-службе МИД нашей страны сообщили, что сведений о гражданах Беларуси, пострадавших в результате землетрясений в Венесуэле, в белорусское посольство не поступало.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха 26-28 градусов тепла.

0: доставку при заказе от 60 рублей и на самовывоз от 50 рублей. Промокод 6113. Оформляйте заказ на сайте capybaras.by, в мобильном приложении Capybara, по адресу улица Советская, 23 и по телефону 8029-339-5010. Акция действует на все меню, включая сеты, не суммируется с другими акциями сети.
1: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
2: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
3: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
4: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
2: Работаем даже по субботам.
3: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
2: Белспецгаз. Газ для вас.
5: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
6: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
7: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис Империс». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
1: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я устала выбирать.
2: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Вы уже готовы к дачному сезону? Нет? Гипермаркет Билд поможет, потому что у нас есть все. Объявляем жаркие скидки на товары для вашего сада и огорода. Покупай выгодно все, от мангала до садовой техники. Ждем всех в гипермаркете Билд по адресу. Город Лида, улица Качина, 29, корпус 3.
2: Лидский хлебозавод предлагает к вашему столу хлеб самобытный. Ржано-пшеничный хлеб с добавлением солода, ржаного и тмина. Сделано в Беларуси.
3: Обои! На любой вкус и кошелек.
4: Светильники!
5: Торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
6: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
7: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
8: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
9: И не надо.
10: Здесь в магазинах Мир обоев, Мир света, ковры и мебель Элит площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6А.
2: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
11: Здравствуйте, я вам звоню по объявлению.
12: Добрый день, я Алена, сотовая связь.
13: Добрый день, я вам звоню по поводу домофона.
14: Доброе утро, хочу вам предложить услугу.
12: Здравствуйте, меня зовут Анастасия, вам удобно сейчас разговаривать?
11: Здравствуйте, я менеджер по продажам.
12: Перейдите по этой ссылке.
11: Скачайте файл.
12: Мне нужны ваши персональные.

0: персональные данные.
1: А вы уверены, что разговариваете с тем человеком, за которого он себя выдает? Не всегда стоит доверять звонкам с неизвестных вам номеров, особенно если они поступили из-за границы и с мессенджеров. Мошенники попытаются воспользоваться вашим доверием или эффектом неожиданности, чтобы заполучить ваши персональные данные и позже ими воспользоваться в преступных целях. Никогда не сообщайте конфиденциальную информацию. Не передавайте и не переводите денежные средства, если у вас появятся хоть какие-то сомнения. Не переходите по ссылкам, которые вам пришлют в СМС или мессенджерах. Мошенники постоянно используют новые схемы обмана и вымогательства. Ваша безопасность в ваших руках.
2: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
3: Внимание! МЧС напоминает. Во время сильной грозы и шквалистого ветра необходимо укрыться в здании или автомобиле. Ни в коем случае нельзя прятаться под одиноко стоящими деревьями, ветхими навесами и зонтами с металлическими деталями. Если рядом укрытия нет, необходимо отключить мобильный телефон, присесть, обхватить колени руками, прижать к ним голову и стараться не двигаться. Берегите себя. Соблюдайте правила безопасности.
4: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

Как сообщает Белгидромет, сегодня сохранится малооблачная погода, без осадков, ветер северо-западный от 2 до 9 метров в секунду, воздух прогреется до 28 градусов.

0: Золотой хит на Лидер FM. FM. Тебе понравится.
1: Would you dance

0: Лидер FM. 11 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей. Быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь в компании. Для вас выгодные комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Сушими в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Доброе утро. В эфире Анастасия Коронила. В Лиде завтра пройдет очередная прямая телефонная линия. На вопросы жителей нашего региона ответит заместитель председателя райисполкома Андрей Богдан. Обратиться можно будет с 9 до 12 часов. Номер телефона 60-42-40. Житель Гродно хотел трудоустроиться за границей, но стал жертвой мошенников. Об этом информирует УВД облсполкома. Рассказывает официальный представитель Екатерина Фучеджи.
5: 39-летний житель Гродно через знакомого узнал о возможности трудоустройства в сфере охраны в Германии. Мужчина оставил заявку на сайте и в конце апреля получил ответ. С ним связалась женщина по имени Кристина, которая представилась сотрудницей фирмы. Она объяснила порядок действий, после чего перенаправила соискателя к своей коллеге для дальнейшего оформления документов. Новая собеседница по имени Мария убедила мужчину, что поможет подготовить весь необходимый пакет бумаг. Она также сообщила, что для получения выписки со счета ему нужно создать аккаунт на криптовалютной платформе и пополнить его. Гродненец безоговорочно согласился, выполнил все инструкции и перевел частями на виртуальный кошелек почти 11 тысяч белорусских рублей в эквиваленте. Когда мужчина все же получил документ, его внимание привлекла отметка о заморозке денежных средств. Это обеспокоило заявителя, но собеседница заверила, что в этом нет ничего страшного. По ее словам, для снятия блокировки и последующего вывода денег требовалось снова пополнить счет. Мужчина усомнился в надежности данной операции и попытался самостоятельно вернуть свои сбережения, но безуспешно. Поняв, что стал жертвой обмана, он обратился с заявлением в Октябрьское РУВД города Гродно. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». На этом у меня все. А еще больше информации найдете на наших страничках «Студванем», «Телеграм», «Инстаграм».
4: Выпуск офицеров факультета Генерального штаба Вооруженных сил состоялся в Минске. Торжественная церемония прошла во Дворце Республики. Более 130 офицеров получили степень магистра и нагрудные знаки об окончании обучения. За высокие результаты восьмерых отметили знаками отличия. Пассажирские поезда столкнулись в Польше. В результате происшествия никто не погиб. По предварительным данным, пострадали не менее 2 человек. Один из раненых получил травму головы. В поездах находились около 200 пассажиров.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха 26-28 градусов тепла.
3: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья». Если ваша лестница скрипит, инструмент дымит, а саморезы живут своей жизнью, значит, кто-то опять решил сэкономить не там, где надо. Пора что-то менять. Например, магазин. Магазин «Анкер». Лестницы, стремянки, крепеж, инструменты, электрика для тех, кто любит, когда работа заканчивается вовремя, а не начинается заново. Весь июнь акции и подарки покупателям. Магазин «Анкер» на Советской, 28. Без выходных. «Анкер». Переделка стоит дороже.
0: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
2: 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость – 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС. Плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by.
3: Здоровый человек – здоровая нация. Наша задача – формировать здоровые привычки и жить в гармонии с природой. Активный образ жизни, правильное питание, физическая культура и спорт – все это путь к долголетию и счастливой жизни. ЛИДА. Здоровый город.
4: Все свои 47 лет жизни я жил, как вздумается.
5: Внимание, найден пострадавший в кровати.
4: Я никого не слушал. Я много пил, не выпускал из рук сигарет, семью потерял, ничего не добился, даже друзей настоящих так и не нажил. А вот собутыльников всегда рядом было много. Кто же знал, что и жизнь закончу вот так, из-за вредных привычек, а вернуть уже ничего нельзя.
6: Не прожигай свою жизнь.
7: Достоверно, оперативно,
8: качественно, с любовью.
7: С Лидской газетой.
8: Поспеши подписаться на любимое издание.
7: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Партнер программы – турагентство «Отдых и туризм».
1: Турагентство «Отдых и туризм» круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
2: Лидер FM. FM. Без границ. 6+.
3: Всем привет. Вьетнам – это удивительная страна в Юго-Восточной Азии, известная своей богатой историей, разнообразной культурой и живописными пейзажами. Вьетнам славится своими красивыми природными ландшафтами, включая залив Халонг с его уникальными известняковыми островами, рисовые террасы в Сапе и живописные пляжи на побережье. Культура этой страны сочетает в себе элементы буддизма, конфуцианства и даосизма. Традиционные праздники, такие как Тет, вьетнамский Новый год, отмечаются с большим размахом. Вьетнамская кухня известна своим разнообразием и свежестью. Популярные блюда включают фо – суп с лапшой, бань ми – вьетнамский сэндвич и спрингроллы. Вьетнам – это страна, которая предлагает множество возможностей для путешествий и открытий. Всем пока!
2: Лидер FM. FM. Без границ.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Когда перед вами закрывается одна дверь, открываются три другие. А теперь двери на любой вкус можно найти в «Мастер-Пол». Ламинат, линолеум, двери и все это в одном месте. Замер, бесплатная доставка, монтаж с гарантией. Одним словом, работа под ключ. И не переживайте о стоимости. Действует рассрочка под 4% на родные товары. Лида, улица Красноармейская, 106, павильон 83, возле гипермаркета «Евроопт». «Мастер-Пол» с заботой о вашем времени.

0: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100 отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!
1: Часто из-за нашей беспечности страдают другие. Но ответ по всей строгости закона придется нести именно вам. Не забывайте, выжигание сухой растительности приводит к пожарам и гибели людей и животных. Наводите порядок на своем участке с умом.
2: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
3: Реклама на Лидер FM 54-70-75.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, реечные перегородки и декоративные рейки, эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующие мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло.
2: Как сообщает Белгидромет, сегодня сохранится малооблачная погода, без осадков, ветер северо-западный от 2 до 9 метров в секунду, воздух прогреется до 28 градусов.
3: Ты слушаешь Лидер
4: ФМ. До сегодняшнего дня я лишь тобой дышал, прислоняясь лбом к окну, тебя лишь вспоминал. Твои слезы на мокром окне нарисуют мне холод. И уже завтра для тебя я стану незнакомцем. Мы тихо разойдемся на улицах замерзших. Вот такая получилась любовь. Кем я был до тебя, и был ли хоть кем-то? Запомни меня, глаза мои и то лето. Запомни его, оно было последним. Как материки, мы будем стоять.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 12 дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей. Быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
3: Всем салют! 12 часов, хорошего дня, жаркий денек, сегодня пятница, по-настоящему летняя, выходные еще жарче будут, там следующей неделе тоже говорят, очень будет жарко. Берегите себя обязательно, на солнце много времени проводить, конечно, очень вредно. Ну и головные уборы используйте, пейте побольше воды. В этом музыкальном часе послушаем, мод появится. Туркен новинка также. Армин Ван Бюрен, «Эйфория». Далее Бэби Рекса. Новости о погоде. Более подробно на сегодняшний день расскажем, ну а еще и поиграем.
0: Ты слушаешь.

0: Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Корнила. За минувшие сутки в Лидском районе зарегистрировано 2 ДТП, никто из людей в них не пострадал. Подробнее о ситуации на дорогах рассказывает инспектор отдела ГАИ Александр Тарудь.
2: Сотрудниками отдела госавтоинспекции Лидского РОВД за прошедшие сутки было выявлено и пресечено 54 факта нарушения требований правил дорожного движения водителями транспортных средств, из которых 2 водителя проигнорировали использование ремня безопасности, 2 водителя перевозили ребенка без использования детского удерживающего устройства, 3 водителя не предоставили преимущество в движении пешеходам, переходившим проезжую часть дороги по пешеходному переходу, 6 водителей нарушили правила остановки и стоянки, 20 водителей управляли транспортным средством, в отношении которого не выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении. 15 водителей во время управления транспортным средством пользовались мобильным телефоном с помощью рук. А также 3 водителя мотоцикла и 1 водитель автомобиля такси нарушили требования правил дорожного движения. Уязвимые участники дорожного движения также не остались без внимания сотрудников госавтоинспекции. Так, за минувшие сутки 3 пешехода и 1 велосипедист нарушили требования правил дорожного движения.
1: Инспекция Министерства по налогам и сборам по Лидскому району информирует. С 1 июля вступают в силу изменения по налогу на профессиональный доход. Нововведения затронут всех самозанятых, которые используют приложение «Профдоход». Вводится ежемесячный минимальный размер этого налога – 45 рублей в месяц, а для получателей пенсии – 18 рублей. Сумма уплачивается и в те месяцы, когда у самозанятых не было дохода. 40-летний житель Минска скончался от острого отравления метадоном. Как установило следствие, погибший вместе с приятелем приобрел наркотик у 42-летнего минчанина. На следующее утро мужчины вновь обратились к знакомому за очередной дозой. Тот заранее заказал вещество на теневой интернет-площадке. После употребления наркотика компания распивала спиртные напитки, а затем разошлась по домам. Тело мужчины в его квартире обнаружила на следующий день мать. В настоящее время сбытчик наркотика заключен под стражу. В Новой Зеландии из-за ураганного ветра и шторма тысячи людей остались без электричества, отменены более сотни рейсов. Наиболее сложная ситуация в районе Веллингтона, где из-за непогоды отменены внутренние и международные авиаперелеты. Приостановлено паромное сообщение через пролив Кука. Скорость порывов ветра в отдельных районах страны превышает 150 км в час.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в регионе сохранится переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха 26-28 градусов тепла.
0: Лидер ФМ. Наша музыка. Наши песни.
3: Лидер ФМ. Космос — это синяки.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова. Качественные материалы. Новейшие методы. Мойка днища горячей водой. Сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет. Локомотивное депо «Лида» приглашает на работу. Нам требуется слесарь по ремонту подвижного состава, зарплата от 1400 рублей. Уборщик помещений от 900 рублей. Электрогазосварщик от 1200 рублей. Испытатель двигателей от 1400 рублей. Гальваник от 1300 до 1500 рублей. Аккумуляторщик от 1300 рублей. Экипировщик от 1200 рублей. Шлифовщик от 1100 рублей. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования от 1300 рублей. Мы предлагаем бесплатное обучение на производстве. Есть возможность обучиться на помощника машиниста с перспективой дальнейшего роста до машиниста. Опыт не всегда обязателен, всему научим на месте. Ждем ваших звонков 50-27-68, 50-24-32, 50-22-29. Прием граждан в будние дни по адресу город Лида, тупик Барановичский, 7, с 8 до 17.00. Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
2: Отлично! Новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
1: Внимание! Новый магазин электротранспорта предлагает полный ассортимент самокатов, велосипедов, скутеров с гарантией. Водительские права не требуются. Тест-драйв перед покупкой. Стань мобильным с магазином электротранспорта по адресу деревня Огородники, территория строительного магазина «Билдер».
0: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
3: Воу-воу-воу! Иголенька, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше». Все просто. Ищешь оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу Первый переулок, Александр Андроневского 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы.
1: Организация на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
0: Реклама на Лидер FM 54-70-75.

0: Питер FM. Дарим подарки.
1: Дарим подарки, разыгрываем замечательные призы среди наших радиослушателей, участников, тех, кто пожелает принять участие и стать чемпионом. Сейчас я озвучу вопрос, спрашиваю, правда или ложь то, что я рассказываю. Ну и тому, кто справится верно, достанется набор ароматизаторов для автомобиля от Белспецгаз. После того, как я это скажу, я надеюсь на то, что вы правильный ответ отправите. Ну что, правда или ложь, что улитка может максимально спать до одного месяца? 9703. Дарья.

0: дарим подарки.
1: Время подводить итоги. Спрашивал я сегодня, правда или ложь, что улитка может максимально спать до 1 месяца. И это действительно ложь. Улитка может, в кавычках, спать до 3 лет в условиях неблагоприятной среды. Сухопутные улитки впадают в глубокий анабиоз, запечатывание раковины, защитной крышечкой и слизи. Ну, вот такая вот интересная особенность. Победитель у нас сегодня. Слушатель, номер телефона заканчивается на цифры 2904. Поздравляю с победой. Вручаю вам подарок. Набор ароматизаторов для автомобиля от Белспецгаз.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +3529 689 77 78.
0: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Кронекс» – мы ценим качество и предлагаем его вам.
2: Иногда хочется просто выдохнуть и провести вечер в правильной атмосфере. «Бильярд Коннект» – пространство для тех, кто ценит стильный отдых и хорошую компанию. Профессиональные бильярдные столы 12 и 10 футов, 7 пулов по 9 футов и уютная вип-зона, бар, кухня и PlayStation. Все для вашего комфорта. «Бильярд Коннект», Мицкевича 16. Откройте для себя вечер, который запомнится.

0: успел купить стройматериалы. Не успел. Не успел купить.
1: Спи, дорогой. С утра зайдешь на сайт иголенька.бай, выберешь и закажешь.
0: Иголенька.бай. Иголенька.бай. Иголенька.бай.
2: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
3: Плати щедро и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
4: Вы уже готовы к дачному сезону? Нет? Гипермаркет Билд поможет, потому что у нас есть все. Объявляем жаркие скидки на товары для вашего сада и огорода. Покупая выгодно все, от мангала до садовой техники. Ждем всех в гипермаркете Билд по адресу. Город Лида, улица Качина, 29, корпус 3.
5: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
6: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: СТО «Просто фиксики». Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним. Масло, фильтры, подвеска, сварка. Все сделаем на отлично. Бонус. Компьютерная диагностика и диагностика подвески бесплатно. Что бы ты ни гадал, что там еще поскрипывает. Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных. СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
0: Как сообщает Белгидромет, сегодня сохранится малооблачная погода, без осадков, ветер северо-западный от 2 до 9 метров в секунду, воздух прогреется до 28 градусов.

0: Лидер FM. Час дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
3: Жара на улице у нас по-настоящему лето, долгожданное, которое многие так ожидали встретить в нашем городе. Но теперь у нас по-настоящему столбики термометров поднялись вверх. У нас Юлианна Караула в этом музыкальном часе. Новый трек от Алекса Уоррена. И новинка от Ханны. Зайн в продолжении часа, у нас новости и обязательно поиграем.
0: Активный день. Активный день. С Лидер FM. Тебе понравится.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель-Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель-Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель-Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель-Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Корнила. ЛИДА готовится отметить День независимости Республики Беларусь. 3 июля жители и гостей города ждут праздничные мероприятия. Стартуют они в 12 часов митингом у кургана Бессмертия. В 13:00 на Дожиночной площади начнется торжественная программа. Концертные выступления продлятся до позднего вечера. В 22:55 состоится республиканская акция «Споем гимн вместе», а после небо над городом окрасит праздничный фейерверк. В 23:05 начнется мини-дискотека. На протяжении дня будут работать различные тематические и развлекательные площадки у Дворца культуры и на улице митрополита Филарета. В жаркую погоду многие личане выбирают отдых у воды. В преддверии выходных спасатели напоминают о правилах безопасности. Говорит инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Лидского РУЧС Марта Тубилевич.
4: Купайтесь только в солнечную погоду при температуре воды 18-20 градусов тепла. Не ныряйте в разгоряченном состоянии после физической нагрузки при недомогании. Не заходите в воду выше пояса, если не умеете плавать. Не купайтесь натощак и раньше, чем через 1,5-2 часа после еды. Выбирайте для купания знакомые и специально отведенные для этого места. Не купайтесь в запрещенных местах, а также в состоянии алкогольного опьянения. На территории Лидского района есть три места, разрешенных для купания. Правый и левый берег первого Лидского озера по улице Мицкевича, третье Лидское озеро у деревни Малайковщизна и озеро по улице Крузюка в городе Березовка. Также обращаем внимание о необходимости неукоснительного использования спасательных жилетов и соблюдения иных мер безопасности при эксплуатации маломерных судов.
3: Соглашение о сотрудничестве с российскими партнерами во второй день форума регионов Беларуси и России подписали представители Гродненщины. Торжественная церемония состоялась в Минском международном выставочном центре. Осуществлять международные и внешнеэкономические связи договорились Гродненский облсполком и правительство Республики Карелия. Подписан план мероприятий между облсполкомом и правительством Пензенской области. Партнерские связи с Севастополем укрепляет Гродно. Выстраивать отношения будут Гродненский областной совет депутатов и Брянская областная дума, а также Гродненский городской совет депутатов и законодательное собрание Севастополя. Мировые цены на нефть вернулись к уровням до конфликта на Ближнем Востоке. В четверг стоимость нефти марки Brent снизилась почти на 2% до $72.40 за баррель. Снижение нефтяных котировок ускорилось после подписания 17 июня меморандума о взаимопонимании между США и Ираном.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, сегодня в регионе сохранится переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха 26-28 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Любишь есть роллы и суши?
2: Тогда набирай 188-0555.
1: Любишь есть пиццу?
2: Обязательно набирай 188-0555. Свое кафе. Доставка суши, пиццы и бургеров порадует широким ассортиментом, отменным вкусом и хорошим качеством.
1: Посети нас на сайте своекафе.бай или по адресу город Лида, улица Машерова, 12.
2: А также в мобильном приложении «Свое кафе».
3: Мягкая мебель нового уровня теперь в Лиде. Стиль, комфорт, надежность и все это Савлуков Мебель. Ждем вас по адресу улица Александра Невского, 76. Выбирайте мебель, которая вдохновляет, а не разочаровывает.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Полундра! На сад надвигаются фитофтора, тля и муравьи! Что делать?
2: Что делать? Бежать в насенне за средствами защиты. Средства защиты от болезней, сорняков и вредителей в магазинах «Насенне» и на msso.by.
3: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата, возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиакомпания.
4: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: дарим подарки.
1: Очередное состязание на наших волнах стартовало. Я озвучиваю вопрос. Предлагаю вам три варианта ответов. Выбирайте правильный вариант, на ваш взгляд, и отправляйте на номер 9703. Разыгрывать будем ароматизатор от салона напольных покрытий «Мастер Пол». Вопрос интересный, варианты также. Итак, для чего некоторые жители тропической Африки, отправляясь ночью в дорогу, привязывают к ногам мешочки, наполненные насекомыми? Три варианта ответов. Значит, чтобы освещать себе дорогу, заметать следы, либо перекусывать в пути. 9703, выбирайте вариант, но не цифрами, а прописывайте.
0: Дарим

0: дарим подарки.
1: Итак, для чего же некоторые жители тропической Африки привязывают к ногам мешочки, наполненные насекомыми, отправляясь ночью в дорогу? Чтобы освещать эту дорогу, заметать следы, либо перекусывать в пути этими насекомыми. Ну что, очень многие варианты почему-то заметать следы. Но на самом деле, конечно, чтобы освещать дорогу, вот такой удивительный факт, своеобразные фликеры. Эти светлячки, светящиеся жучки освещают путь в темноте. Ну вот, такая интересная у них особенность. Нашим победителем сегодня стал участник. Номер телефона заканчивается на цифры 4300. Поздравляю вас. Принимайте поздравления и ароматизатора целонапольных покрытий Мастер Пол.
2: Новый хит представляет S2 Lidrim Service.
3: Команда профессионалов Lidrim Service выполнит любой ремонт вашего автомобиля. Lidrim Service – это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО Lidrim Service работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Дилерский центр автомобилей марки «ГАЗ» приглашает на сервисное обслуживание автомобилей «ГАЗ», «УАЗ», «ПАЗ», автобусов и микроавтобусов. Ремонт двигателей, коробки передач, автоэлектрика, оригинальные запчасти. Продажа новых автомобилей марки «ГАЗ» и спецтехники. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-605-2000 или короткий номер 7879.
2: Лидские отделы охраны проводят отбор для прохождения службы на должности милиционер. Достойная заработная плата, альтернатива прохождения срочной службы, возможность получения арендного жилья. На рабочей должности требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС. Обращаться по телефонам 549501 543605 543277. Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.

Внимание! Новый магазин электротранспорта предлагает полный ассортимент самокатов, велосипедов, скутеров с гарантией. Водительские права не требуются. Тест-драйв перед покупкой. Стань мобильным с магазином электротранспорта по адресу деревня Огородники, территория строительного магазина.

0: на Builder.
1: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
2: Обои на любой вкус и кошелек. Светильники, торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете. Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель. Да, и все сопутствующие товары для интерьера. Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
3: И не надо.
2: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», «Ковры» и «Мебель элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6. А.
4: Мечтаете о новом стильном полу, но кажется, что это сложно и дорого? Салон керамогранитной плитки «Керамопол». Широкий ассортимент керамогранитной плитки. Бесплатный 3D-дизайн-проект. Рассрочка до 6 месяцев по паспорту. Бесплатная доставка по Лиде и Лидскому району. Ждем вас по адресу: Лида, улица Фрунзе, 2. Звоните 8025-990-9008. «Керамопол». Красиво, стильно, надежно.
0: Вы уже готовы к дачному сезону? Нет? Гипермаркет Билд поможет, потому что у нас есть все. Объявляем жаркие скидки на товары для вашего сада и огорода. Покупай выгодно все, от мангала до садовой техники. Ждем всех в гипермаркете Билд по адресу: город Лида, улица Качина, 29, корпус 3.
5: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
1: Реклама на Лидер FM 54-70-75.

0: Как сообщает Белгидромет, сегодня сохранится малооблачная погода, без осадка, ветер северо-западный от 2 до 9 метров в секунду, воздух прогреется до 28 градусов.
1: Лидер

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 2 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Ой, плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь компанией. Для вас выгодны комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланч-часы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Сушими в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Здравствуйте, в эфире Анастасия Корнила. Личина присоединилась к единому дню безопасности дорожного движения. Его девиз – обгон должен быть безопасным, говорит инспектор отдела ГАИ Александр Тарудь.
5: Обгон должен быть безопасным. Именно под таким девизом сегодня в Республике Беларусь госавтоинспекция проводит единый день безопасности дорожного движения, направленный на профилактику дорожно-транспортных происшествий по причине нарушений скоростных режимов. Основным критерием культуры вождения является соблюдение требуемых ограничений скорости, установленных правилами дорожного движения. Скорость вышенормативная не дает практически никакого выигрыша во времени, зато увеличивает нервное напряжение водителя. Госавтоинспекция организован смешанный контроль за дорожным движением на служебных автомобилях в гражданском и патрульном исполнении. Стоит отметить, что обгон – самый опасный вид маневра, при котором любая оплошность водителя может привести к дорожно-транспортному происшествию с серьезными последствиями. Он одинаково опасен для обгоняющего, обгоняемого и встречного автомобилей. И помните, строгое соблюдение правил дорожного движения – залог всеобщей безопасности.
4: Лидский замок вновь превратится в концертную площадку. Здесь состоится программа под названием «Есть только миг», посвященная столетию Александра Зацепина. Мероприятие намечено на завтра, начало в 19:30. 26 июня в Беларуси – День работников прокуратуры. Профессиональный праздник людей, которые стоят на защите прав и безопасности граждан и государства. Более 5 лет органы прокуратуры занимаются расследованием уголовного дела о геноциде белорусского народа. Кроме того, прокуроры участвуют в борьбе с преступностью на всех этапах расследования – от возбуждения уголовного дела

0: уголовных дел до вынесения приговора. В Архангельской офтальмологической больнице успешно провели извлечение клеща из глаза пациента, отдыхавшего на даче. В клинике подчеркнули, что подобный случай относится к числу редких в практике офтальмологов. Ключевая сложность при извлечении кровососа была обусловлена анатомическими особенностями органа зрения. Конъюнктива представляет собой тонкую ткань с высокой плотностью нервных окончаний.
1: Лидер ФМ. Погода.
0: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью 13-16, днем 27-30 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Дел Спецгаз.
2: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
3: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
1: Работаем даже по субботам.
2: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
1: Дел Спецгаз. Газ для вас.
4: В суши-баре Капибара акция «Пицца недели» вкусно и выгодно. Заказывайте по будням до 16.00 всего за 16 рублей. Оформляйте заказ на сайте capybaras.by, в мобильном приложении Капибара, по адресу улица Советская, 23, и по телефону 8029-339-5010. Акция работает только на самовывоз. Не работают выходные и праздничные дни, не суммируются с другими акциями сети.
5: Порадуйте себя и любимых сладким подарком от Лидского хлебозавода. Торт «Куполинка», воздушно-ореховые коржи, масляный крем и шоколадная глазировка с арахисом. Выбор сладкоежек.
6: Маршрут перестроен. Оптимизируй поиск.
7: Остановись. Больше не нужно прокладывать сложные маршруты по десяткам сайтов в поисках работы. Вакансии со всей страны собраны в одном месте. Портал Государственной службы занятости – ваш персональный навигатор к новой карьере. Запоминай – gsz.gov.by.
8: Вы достигли цели.

0: А теперь полезный ролик от МТС для детей и их родителей на знание правил безопасности.
1: Отвечайте на наши вопросы вместе! Как правильно вести себя у водоема?
0: Купаться на оборудованном пляже вместе с родителями, нырять с обрывов и мостов.
1: Правильно! Купаться на пляже и только под присмотром родителей.
0: Узнай больше о безопасности на 112.by.
1: Проведи время с пользой!
2: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 8029-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество, которое радует.
3: Реклама на Лидер ФМ 54-70-75.

0: Дневной сеанс.
1: Дневной сеанс на волнах Лидер ФМ. Подарок будем разыгрывать, знакомиться с победителем. На кону сегодня сертификат от магазина «Анкер» по Советской 28, ну а также отрывок из очень интересной картины. Прослушаем мы 17 секунд эпизод из ленты. На номер 9703 отправить название этого фильма и получите подарок. Давайте слушать.
2: О, я купила новые шторы. Что скажешь? Шторы чуть зеленоваты, так что придется сменить обивку дивана и купить новый ковер. Может, персидский?
3: А можно оставить старые шторы, ничего менять не придется.
2: Если не нравится, можно и вернуть.
3: Прекрасно, мне не нравится.
2: Привыкнешь.
3: Да.
1: Вот и все. А теперь варианты.

0: Дневной сеанс.
1: Много верных ответов. Победитель тот, кто первым отправил на номер 9703 название ленты. Еще раз вспоминаем отрывок.
2: О, я купила новые шторы. Что скажешь? Шторы чуть зеленоваты, так что придется сменить обивку дивана и купить новый ковер. Может, персидский?
3: А можно оставить старые шторы, ничего менять не придется.
2: Если не нравится, можно и вернуть.
3: Прекрасно, мне не нравится.
2: Привыкнешь.
3: Да.
1: Даже страшно подумать, что этой картине уже 21 год. 2005 выпуска «Мистер и миссис Смит», так называется. Это замечательная комедия. Брэд Питт и Анджелина Джоли в главной роли. Нашим победителем сегодня стал участник, чей номер телефона заканчивается на цифры 6914. 6914. Аплодисменты принимайте. Ну и подарок сегодня – это сертификат от магазина «Анкер» по Советской 28. Ждите СМС, узнаете, как забрать свой приз.
0: Лидер FM. Дневной сеанс. Лови по будням в 14.15 на Лидер FM.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
2: Если ваша лестница скрипит, инструмент дымит, а саморезы живут своей жизнью, значит, кто-то опять решил сэкономить не там, где надо. Пора что-то менять. Например, магазин. Магазин «Анкер». Лестницы, стремянки, крепеж, инструменты, электрика для тех, кто любит, когда работа заканчивается вовремя, а не начинается заново. Весь июнь акции и подарки покупателям. Магазин «Анкер» на Советской 2.

0: 28. Без выходных. Анкер. Переделка стоит дороже.
1: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
2: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
3: Организация на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029 312 61 65.
4: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника, шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Перис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
5: Случился пожар? Запомните, что нужно делать. Позвоните по номеру 101 и сообщите, где и что горит. Отключите электроэнергию в помещении, выведите детей и пожилых людей за пределы квартиры, оповестите о пожаре соседей. Запомните, открывать окна запрещается, так как приток свежего воздуха способствует процессу горения. Не закрывайте входную дверь на ключ, не пользуйтесь лифтом, берегите себя.
1: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Как сообщает Белгидромет, завтра будет малооблачная погода без осадков, ветер западный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью воздух прогреется до 16 градусов, а днем до 30.
1: Активный день. Активный день. С Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 3 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Планируете праздник или торжественное мероприятие? Ресторан «Панорама» – идеальное место для любого формата. Банкетный зал в

0: дату в кругу близких. Мы подберем меню под ваш бюджет и стиль торжества. Оформим зал, а вы получите безупречное обслуживание и атмосферу, которая запомнится надолго. Звоните, чтобы забронировать дату и обсудить меню. Телефон 8029-22-39-22. Панорама сделает ваше мероприятие незабываемым.
1: Яркая пятница продолжается. Впереди Baby Rexha, Sad Girls. Юля Савичева в этом музыкальном часе. Танта Лизинг в этом часе. Также послушаем еще один 100% хит. Боб Синклер и Кайза прям по курсу, а мы еще поиграем через 15 минут.

0: Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Корнила. Противоправные действия 45-летней личанки получили правовую оценку в суде. Прокуратура Лидского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу, согласно материалам которого женщина прямо у себя дома изготовила, а затем употребила наркотические средства, говорит старший помощник прокурора Лидского района Александр Олейников.
2: Установлено, что обвиняемая 22 февраля 2026 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения по месту своего жительства, изготовила не менее 24 грамм опасного наркотического средства экстракционного опия, часть из которого потребила, а оставшуюся часть, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, продолжила хранить по месту жительства до момента изъятия сотрудниками правоохранительных органов. В судебном заседании обвиняемая вину признала в полном объеме. С учетом представленных государственным обвинителем доказательств, суд Лидского района постановил обвинительный приговор. На основании санкций части 1 статьи 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь обвиняемой назначено наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа сроком на 2 года. Кроме того, наряду с назначенным наказанием к обвиняемой применено принудительное лечение от хронического алкоголизма и наркомании.
1: Культурно-туристический проект «Замковый гостиниц» в предстоящие выходные продолжит свою работу в нашем городе. 27 и 28 июня улица Замковая и Лидский замок превратятся в большую творческую площадку. Гостей ждет насыщенная программа, в том числе выступления народного ансамбля скрипачей «Славяночка», народного духового оркестра музыкального колледжа, игровая и танцевальная площадки, показательная тренировка по карате. Мероприятия будут начинаться в субботу и воскресенье в 11 часов. В Витебске состоялись учения подразделения МВД. Это финальная проверка готовности к Славянскому базару. Праздник яркий и многолюдный, требует комплексной подготовки. Главная задача – обеспечение порядка в городе. Практическая фаза у летнего амфитеатра. Внедряют новые технические решения, будут работать видеокамеры, республиканская система мониторинга, применят беспилотники. Отработали несколько учебных сценариев. Задолго до финиша футбольного чемпионата мира на аренах США, Мексики и Канады обновлены сразу 2 рекорда. Участники финального турнира уже забили 177 мячей, превзойдя показатель чемпионата мира 2022 года в Катаре, когда было забито 172 гола. Правда, тогда в финальной стадии планетарного форума принимали участие 32 команды, а сейчас 48. Также побит рекорд посещаемости матчей мирового первенства, державшийся с 1994 года. Старта нынешнего мундиаля 11 июня на трибунах побывали 3 605 357 зрителей. Предыдущий рекорд был установлен 32 года назад, когда матчи на футбольных аренах США посетили 3 587 538 болельщиков.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью 13-16, днем 27-30 градусов тепла.
0: Лидер ФМ. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Вы уже готовы к дачному сезону? Нет? Гипермаркет Билд поможет, потому что у нас есть все. Объявляем жаркие скидки на товары для вашего сада и огорода. Покупая выгодно все, от мангала до садовой техники. Ждем всех в гипермаркете Билд по адресу. Город Лида, улица Качина, 29, корпус 3.
2: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4% народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
3: Обои! На любой вкус и кошелек.
4: Светильники,
3: торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
4: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
3: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
4: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
5: И не надо.
3: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», ковры и мебель «Элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6.
6: Апранайся, одень и обуток мясовых вытворцаў. Гатуй з мясовых прадуктаў. Транслюй, слухай беларускую музыку. Чытай, размаўляй на беларускай мове. Дай зніжку на родныя тавары. Ствары сваю ўласную пятніцу. Далучайся. Кожная пятніца. Роднае, сваё.
7: Беречь дзіцёнышай – інстынкт, заложанный природой. Он сохранился у животных и теряет значимость у людей. МЧС напоминает: забота о детях – это закон жизни. Родители, не оставляйте детей без присмотра.
8: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белбай.
1: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: Последняя игра на этой трудовой неделе. Замечательный подарок у нас имеется. Вкусный, кстати, ролл сливочная креветка от суши-бара Капибара. Ну, подарок тому, кто ответит на вопрос. Вопрос непростой, но я уверен, что найдется тот счастливчик, который заберет подарок, конечно же, отметив свою победу по адресу Советская, 23. Вопрос следующий. В средние века знатные дабы подвешивали к своим нарядам шкурки животных. Для чего? Подскажу. Они таким образом кого-то ловили. А вот кого именно, жду ваши варианты на номер 9703. Дарья!

0: дарим подарки.
1: У нас есть победитель. Сколько же много разных вариантов у нас сегодня. Но в основном отмечу, что правильное. Напомню, вопрос следующий. В средние века знатные дамы подвешивали к своим нарядам шкурки животных. Кого не ловили таким образом? И это действительно блохи. Назывался этот аксессуар роскошный еще блохоловками. Вот так. Нашим чемпионом сегодня становится наш победитель. Последние цифры номера телефона 7620. 7620. Напоминаю, что вы сегодня выиграли, и вам достается ролл сливочная креветка от суши-бара Капибара по адресу Лида, Советская, 23.

0: Лидер FM. Реклама. Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
1: Суши-бар Капибара дарит пиццу пепперони на доставку при заказе от 60 рублей и на самовывоз от 50 рублей. Промокод 6113. Оформляйте заказ на сайте capybaras.by, в мобильном приложении Капибара по адресу улица Советская, 23 и по телефону 8029-339-5010. Акция действует на все меню, включая сеты, не суммируется с другими акциями сети.
2: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
3: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
4: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
2: Работаем даже по субботам.
3: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
2: Белспецгаз. Газ для вас.
5: Когда перед вами закрывается одна дверь, открываются три другие. А теперь двери на любой вкус можно найти в Мастер Пол. Ламинат, линолеум, двери и все это в одном месте. Замер, бесплатная доставка, монтаж с гарантией. Одним словом, работа под ключ. И не переживайте о стоимости. Действует рассрочка под 4% на родные товары. Лида, улица Красноармейская, 106, павильон 83, возле гипермаркета Евроопт. Мастер Пол. С заботой о вашем времени.
1: Организация на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
6: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Перис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
7: Наркомания – чума нашего времени. Беда, поразившая всю планету, преследует, как правило, молодых людей, покушаясь на самую большую ценность человечества – на наше будущее. Наркотики порабощают волю человека и делают его уязвимым и зависимым.

0: Наркотики – это причина многих правонарушений и преступлений. Торговля наркотиками ломает жизнь искателям быстрого заработка. Подумайте о своем будущем. Наркотикам не место в нашей жизни.
1: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

Как сообщает Белгидромет, завтра будет малооблачная погода без осадков, ветер западный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью воздух прогреется до 16 градусов, а днем до 30.

0: Лидер FM. 4 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: «Лидский молочно-консервный комбинат» представляет вам новые яркие вкусы йогуртов «Мудрое утро», сочный персик, экзотическая манго и полезный чернослив со злаками. Добавьте яркости в вашу жизнь, ведь каждая ложка йогурта – это не только невероятный вкус, но и заряд энергии на весь день. Йогурты «Мудрое утро» для тех, кто ценит вкус и здоровье.

0: новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Корнила. В Лидском историко-художественном музее работает уникальная выставка «100 лет гродненскому велосипеду». Организаторами проекта выступили коллекционер Андрей Комаско, Союз белорусских еврейских общественных объединений и Музей истории и культуры евреев Беларуси. В экспозиции представлены легендарные велосипеды «Неман», коллекция винтажных аксессуаров, предметы из фондов самого Лидского историко-художественного музея. Выставка продлится до 31 августа. Служба занятости окажет содействие в трудоустройстве для приобретения опыта практической работы по полученной специальности безработным из числа выпускников учебных заведений, гражданам, прекратившим уход за ребенком в возрасте до 3 лет, а также гражданам после прохождения срочной военной службы. Обращаться следует в отдел содействия занятости по адресу: город Лида, улица Советская, 31, кабинет номер 6. Беларусь за 4 месяца в 12 раз увеличила экспорт молочной продукции в Африку. В 1,5 раза выросли поставки на азиатский рынок и вдвое увеличен экспорт молочки в страны Содружества. Белорусская модель обеспечения продовольственной безопасности получает высокую оценку на международном уровне. В мировом рейтинге республика занимает 55-е место среди 113 стран. Исполнительный комитет Европейской конфедерации фехтования принял решение о восстановлении Федерации фехтования Беларуси и России в качестве членов организации. Наши фехтовальщики могут выступать на всех соревнованиях, проходящих под эгидой конфедерации, но в нейтральном статусе.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью 13-16, днем 27-30 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова. Качественные материалы. Новейшие методы. Мойка днища горячей водой. Сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
2: Вы уже готовы к дачному сезону? Нет? Гипермаркет Билд поможет, потому что у нас есть все. Объявляем жаркие скидки на товары для вашего сада и огорода. Покупай выгодно все, от мангала до садовой техники. Ждем всех в гипермаркете Билд по адресу: город Лида, улица Качина, 29, корпус 3.
3: Иногда хочется просто выдохнуть и провести вечер в правильной атмосфере. Бильярд Коннект – пространство для тех, кто ценит стильный отдых и хорошую компанию. Профессиональные бильярдные столы 12 и 10 футов, 7 пулов по 9 футов и уютная вип-зона, бар, кухня и PlayStation. Все для вашего комфорта. Бильярд Коннект. Мицкевича 16. Откройте для себя вечер, который запомнится.
4: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
5: 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость – 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС +375 29 722 86 26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by.
6: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
7: Достоверно. Оперативно.
8: Качественно. С любовью.
7: С Лидской газетой.
8: Поспеши подписаться на любимое издание.
7: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Партнер программы – турагентство «Отдых и туризм».
1: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
2: Лидер FM. FM. Без границ. 6+.
3: Всем привет. Вьетнам – это удивительная страна в Юго-Восточной Азии, известная своей богатой историей, разнообразной культурой и живописными пейзажами. Вьетнам славится своими красивыми природными ландшафтами, включая залив Халонг с его уникальными известняковыми островами, рисовые террасы в Сапе и живописные пляжи на побережье. Культура этой страны сочетает в себе элементы буддизма, конфуцианства и даосизма. Традиционные праздники, такие как Тет, вьетнамский Новый год, отмечаются с большим размахом. Вьетнамская кухня известна своим разнообразием и свежестью. Популярные блюда включают фо – суп с лапшой, бань ми – вьетнамский сэндвич и спрингроллы. Вьетнам – это страна, которая предлагает множество возможностей для путешествий и открытий. Всем пока!
2: Лидер FM. FM. Без границ.

0: Есть возможность обучиться на помощника машиниста с перспективой дальнейшего роста до машиниста. Опыт не всегда обязателен, всему научим на месте. Ждем ваших звонков 50-27-68, 50-24-32, 50-22-29. Прием граждан в будние дни по адресу город Лида, тупик Барановичский, 7, с 8 до 17.00. Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
1: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
2: Обои на любой вкус и кошелек. Светильники, торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
3: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
2: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
3: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
4: И не надо.
2: Здесь в магазинах Мир обоев, Мир света, ковры и мебель Элит площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6.
0: Суши-бар Капибара дарит пиццу пепперони на доставку при заказе от 60 рублей и на самовывоз от 50 рублей. Промокод 6113. Оформляйте заказ на сайте capybaras.by, в мобильном приложении Капибара, по адресу улица Советская, 23, и по телефону 8029-339-5010. Акция действует на все меню, включая сеты, не суммируется с другими акциями сети. Вы уже готовы к дачному сезону? Нет? Гипермаркет Билд поможет, потому что у нас есть все. Объявляем жаркие скидки на товары для вашего сада и огорода. Покупай выгодно все, от мангала до садовой техники. Ждем всех в гипермаркете Билд по адресу: город Лида, улица Качина, 29, корпус 3. Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, Твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
5: Алло, пап, ты где? А Гриша пошел рыбачить как взрослый, и теперь его нигде нет. Вон его ботинок в речке плавает.
6: МЧС напоминает: дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
1: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните +375 29 582 34 81. «Аптусторг» — решаем ваши проблемы.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Давно мечтаете о натяжном потолке? Тогда ждем вас в компании «Уют» по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки от проверенных производителей. Матовые, глянцевые, сатиновые и тканевые. Высокое качество и низкая цена за счет работы напрямую с производителями. Квалифицированные монтажные бригады порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Действуют рассрочки и кредитные программы, а также скидки для многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Звоните прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер 8029-664-88-52.
2: Как сообщает Белгидромет, завтра будет малооблачная погода без осадков, ветер западный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью воздух прогреется до 16 градусов, а днем до 30.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 5 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Планируете праздник или торжественное мероприятие? Ресторан «Панорама» – идеальное место для любого формата. Банкетный зал вместимостью до 60 гостей. Уют, стиль и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Здесь можно отметить день рождения, юбилей или важную дату в кругу близких. Мы подберем меню под ваш бюджет и стиль торжества. Оформим зал, а вы получите безупречное обслуживание и атмосферу, которая запомнится надолго. Звоните, чтобы забронировать дату и обсудить меню. Телефон 8029 22 39 22. Панорама сделает ваше мероприятие.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь в компании. Для вас выгодные комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Суши, Суши не в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Здравствуйте. В эфире Анастасия Корнила. 26 июня – Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. Он был учрежден в 1987 году Генассамблеей ООН. Тему продолжит врач-психиатр-нарколог Лидского психоналитического диспансера Юлия Мельник.
5: Наркотические средства и психоактивные вещества – источник огромных человеческих страданий. Они переносят физический вред организму человека и оказывают долгосрочное влияние на психологическое и эмоциональное развитие, особенно молодых людей. Быстро разрушают естественные механизмы защиты и потенциал организма. Проблемы наркотических веществ также тесно связаны с организованной преступностью, коррупцией, экономическими преступлениями. Как показывает мировая практика, излечить от наркомании удается не более 2-3% заболевших. То есть 97% людей, попавших в наркотическую зависимость, закончат свою жизнь либо смертью в молодом возрасте от последствий употребления наркотиков, либо тюремным сроком. Не существует наркотиков, которые бы не вызывали зависимости, и не существует людей, для которых наркотики были бы не опасны. Лучшая защита от того, чтобы не стать наркоманом, это отказ от первой пробы наркотика. Необходимо знать, что в Республике Беларусь дети и взрослые, столкнувшиеся с проблемой потребления наркотических веществ, могут получить необходимую наркологическую помощь. Жители Лиды и Лидского района могут обратиться на прием к врачу-наркологу, в том числе анонимно с 8.00 до 18.00 в Лидский психоналитический диспансер по адресу Кирова, 16. Берегите себя и своих детей.
4: Метеостанция Лида предупреждает о красном уровне опасности на Гродненщине. В дневные часы 28 и 29 июня на большей части территории области ожидается повышение температуры воздуха до 35-38 градусов, местами до плюс 34. Лидские электросети информируют об отключении электроэнергии 29 июня. С 9 до 16 часов в населенном пункте Далекие по улице Старой, в населенных пунктах Огородники по улице Ленинской, Гончарский сельсовет, Гуды, в связи с ремонтом линии электропередачи. В Гродно за звание лучших на областных соревнованиях борются санитарные формирования и пожарные дружины региона. Ежегодные областные соревнования собрали порядка 400 человек. Проверка табельного оснащения, работа в очаге комбинированного и химического поражения, инфекционного заболевания. Такие испытания проходят санитарное формирование региона. Предусмотрен и отдельный конкурс на звание лучшего командира. Доллар и юань подорожали, российский рубль подешевел на торгах 26 июня. Информация размещена на сайте валютно-фондовой биржи. Доллар стоит 2 рубля 89 копеек. Курс юаня составил 4 рубля 23 копейки за 10 юаней. Российского рубля 3 рубля 74 копейки за 100 российских рублей.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью 13-16, днем 27-30 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Любишь есть роллы и суши?
2: Тогда набирай 188-0555.
1: Любишь есть пиццу?
2: Обязательно набирай 188-0555. Свое кафе. Доставка суши, пиццы и бургеров порадует широким ассортиментом, отменным вкусом и хорошим качеством.
1: Посети нас на сайте своекафе.бай или по адресу город Лида, улица Машерова, 12.
2: А также в мобильном приложении «Свое кафе».
3: Эксклюзив, стиль, надежность. Альтагамма, салон керамической плитки с мировыми брендами и экспертной консультацией. Ждем вас по адресу улица Александра Невского, 76. Ваш интерьер, ваш статус.
4: Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Кронекс». Мы ценим качество и предлагаем его вам.
5: Вы уже готовы к дачному сезону? Нет? Гипермаркет Билд поможет, потому что у нас есть все. Объявляем жаркие скидки на товары для вашего сада и огорода. Покупая выгодно все, от мангала до садовой техники. Ждем всех в гипермаркете Билд по адресу. Город Лида, улица Качина, 29, корпус 3.

Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.

0: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
1: Встречайте в новом формате магазин «Мегабренд» по улице Советской, 23В. Вас ждет расширенный торговый зал с увеличенным ассортиментом одежды и розыгрыш суперпризов каждую субботу.
2: В «Спортмастере» цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8-801-147-77 и на сайте «Спортмастер Бай». Акция действует по 31 июля 2026 года.
3: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард» Беларусьбанка и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: Партнер программы «Поехали». Производитель фасадных термопанелей «Лиобел».
1: «Лиобел» – это идеальное решение для вашего дома.
2: Наши долговечные и стильные фасадные термопанели помогут сэкономить до 40% на материалах и отоплении вашего дома.
1: Срок службы от 10 лет.
2: Оставьте заявку на сайте liobel.by и получите бесплатный расчет.
1: Заявки принимаются без выходных.
2: Справки по телефону 8029-787-27-82.
1: Работаем по всей Беларуси.
2: «Лиобел» – шаг к вашему комфорту.
3: Лидер FM. Поехали. 6+.
2: Замечательные всем дороги, компания Ford признала, что переоценила возможности автоматизированных систем в части разработки и производства автомобилей и недооценила опыт собственных инженеров. Изготовителю пришлось вернуть сотни специалистов, чтобы помочь обучить молодых сотрудников и перепрограммировать инструменты искусственного интеллекта, не справлявшегося со своей задачей. По данным Ford, за последние 3 года компания наняла 350 опытных инженеров, чтобы решить, казалось бы, неразрешимые проблемы с качеством, обошедшиеся автопроизводителю в миллиарды долларов. Результат – Ford стал лучшим массовым брендом в последние исследования качества продукции. Искусственный интеллект – это фантастический инструмент, но его эффективность зависит от качества информации, используемой для его обучения, заявил вице-президент компании. Вернувшиеся специалисты теперь не только исправляют инженерные ошибки, но и занимаются, с чего обычно начинают, улучшают сбор данных и дообучение модели, на которых функционирует внутренняя система Ford. Часть сотрудников компании вернула именно для наставничества. Это косвенно подтверждает, что проблема была не в одном неудачном инструменте, а в разрыве между опытом людей и логикой автоматизации. Так что, к счастью, искусственный интеллект все-таки не вытесняет человека. Я желаю хорошей дороги, соблюдайте правила дорожного движения, ну и, конечно же, обращайте внимание на прогноз погоды, температура очень высокая, и по возможности лучше отказываться иногда от управления автомобилем.

0: Новый хит представляет S2 Lidrim Service.
1: Команда профессионалов Lidrim Service выполнит любой ремонт вашего автомобиля. Lidrim Service – это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Lidrim Service» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я устала выбирать.
2: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
1: Люблю тебя, пойдем скорее.
2: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
3: Срок проведения акции 30 июня 2026. Подробности на сайте 7карат.кв или по телефону +35 29 689 77 78.
4: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Дилерский центр «ГАЗ» город Лида предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе Trade-in. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-66-22-155.
2: Внимание! Новый магазин электротранспорта предлагает полный ассортимент самокатов, велосипедов, скутеров с гарантией. Водительские права не требуются. Тест-драйв перед покупкой. Стань мобильным с магазином электротранспорта по адресу деревня Огородники, территория строительного магазина «Билдер».
3: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
2: Надежная охрана квартир, гаражей, жилых домов и дач всего за 18 рублей в месяц. Телефон в Лидском отделе охраны 54 13 74 8029 255 53 11.
4: Воу-воу-воу! Иголенька, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше!» Все просто! Ищешь оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу 1 переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы. В суши-баре «Капибара» акция «Пицца недели» вкусно и выгодно. Заказывайте по будням до 16.00 всего за 16 рублей. Оформляйте заказ на сайте capybaras.by, в мобильном приложении «Капибара», по адресу улица Советская, 23, и по телефону 8029-339-5010. Акция работает только на самовывоз. Не работают выходные и праздничные дни. Не суммируется с другими акциями сети.
5: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
6: Полундра! На сад надвигаются фитофтора, тля и муравьи! Что делать?
7: Что делать? Бежать в насеннее за средствами защиты. Средства защиты от болезней, сорняков и вредителей в магазинах «Насеннее» и на msso.by.
2: Вы уже готовы к дачному сезону? Нет? Гипермаркет «Билд» поможет, потому что у нас есть все. Объявляем жаркие скидки на товары для вашего сада и огорода. Покупай выгодно все, от мангала до садовой техники. Ждем всех в гипермаркете «Билд» по адресу. Город Лида, улица Качина, 29, корпус 3.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

Как сообщает Белгидромет, завтра будет малооблачная погода без осадков, ветер западный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью воздух прогреется до 16 градусов, а днем до 30.

0: Лидер FM. 6 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Корнила. ЛИДА готовится отметить День независимости Республики Беларусь. 3 июля жители и гостей города ждут праздничное мероприятие. Стартуют они в 12 часов митингом у кургана Бессмертия. В 13:00 на Дожиночной площади начнется торжественная программа. Концертные выступления продлятся до позднего вечера. В 22:55 состоится республиканская акция «Споем гимн вместе», а после небо над городом окрасит праздничный фейерверк. В 23:05 начнется мини-дискотека. На протяжении дня будут работать различные тематические и развлекательные площадки у Дворца культуры и на улице митрополита Филарета. Личина присоединилась к единому дню безопасности дорожного движения. Его девиз – «Обгон должен быть безопасным», говорит инспектор отдела ГАИ Александр Тарудь.
2: Обгон должен быть безопасным. Именно под таким девизом сегодня в Республике Беларусь госавтоинспекция проводит единый день безопасности дорожного движения, направленный на профилактику дорожно-транспортных происшествий по причине нарушений скоростных режимов. Основным критерием культуры вождения является соблюдение требуемых ограничений скорости, установленных правилами дорожного движения. Скорость вышенормативной не дает практически никакого выигрыша во времени, зато увеличивает нервное напряжение водителя. Госавтоинспекция организован смешанный контроль за дорожным движением на служебных автомобилях в гражданском и патрульном исполнении. Стоит отметить, что обгон – самый опасный вид маневра, при котором любая оплошность водителя может привести к дорожно-транспортному происшествию с серьезными последствиями. Он одинаково опасен для обгоняющего, обгоняемого и встречного автомобилей. И помните, строгое соблюдение правил дорожного движения – залог всеобщей безопасности.
1: Инспекция Министерства по налогам и сборам по Лидскому району информирует. С 1 июля вступают в силу изменения по налогу на профессиональный доход. Нововведения затронут всех самозанятых, которые используют приложение «Профдоход». Вводится ежемесячный минимальный размер этого налога – 45 рублей в месяц, а для получателей пенсии – 18 рублей. Сумма уплачивается и в те месяцы, когда у самозанятых не было дохода. Культурно-туристический проект «Замковый гостиниц» в предстоящие выходные продолжит свою работу в нашем городе. 27 и 28 июня улица Замковая и Лидский замок превратятся в большую творческую площадку. Гостей ждет насыщенная программа, в том числе выступления народного ансамбля скрипачей «Славяночка», народного духового оркестра музыкального колледжа, игровая и танцевальная площадки, показательная тренировка по карате. Мероприятия будут начинаться в субботу и воскресенье в 11 часов.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью 13-16, днем 27-30 градусов тепла.

0: Если ваша лестница скрипит, инструмент дымит, а саморезы живут своей жизнью, значит, кто-то опять решил сэкономить не там, где надо. Пора что-то менять. Например, магазин. Магазин «Анкер». Лестницы, стремянки, крепеж, инструменты, электрика для тех, кто любит, когда работа заканчивается вовремя, а не начинается заново. Весь июнь акции и подарки покупателям. Магазин «Анкер» на Советской, 28. Без выходных. «Анкер». Переделка стоит дороже.
1: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу.
2: Обои! На любой вкус и кошелек. Светильники, торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
3: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
2: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
3: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
4: И не надо.
2: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», «Ковры» и «Мебель элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6А.
5: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
6: Вы уже готовы к дачному сезону? Нет? Гипермаркет Билд поможет, потому что у нас есть все. Объявляем жаркие скидки на товары для вашего сада и огорода. Покупай выгодно все, от мангала до садовой техники. Ждем всех в гипермаркете Билд по адресу: город Лида, улица Качина, 29, корпус 3. Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
1: Реклама на «Лидер ФМ» 54-70.

0: Транслидер FM. Тебе понравится. 6+.
1: Всем хорошего вечера. Житель Калифорнии рано утром вышел во двор и не поверил своим глазам. На его участке приземлился воздушный шар, а в нем 13 пассажиров на борту. Как выяснилось, пилоту пришлось совершить экстренную посадку в неположенном месте. Ветер резко стих, топлива оставалось критически мало, и тянуть до специально оборудованной площадки возможности не было. К счастью, посадка прошла идеально. Ни сам, ни шар, ни заборы хозяина участка, ни пассажиры не пострадали. Хозяин дома, по его собственному словам, сначала подумал, что у него галлюцинации, но 13 незваных гостей с корзиной и огромным куполом были вполне реальны. Пассажиры отделались испугом и легким удивлением от того, что их утренняя прогулка закончилась на чужой лужайке. Полиция, спасатели прибыли на место и помогли эвакуировать туристов. Воздушный шар позже убрали, а житель Калифорнии получил, пожалуй, самую неожиданную историю для семейных ужинов. Я желаю всем веселых и интересных историй.
0: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
1: Внимание! Новый магазин электротранспорта предлагает полный ассортимент самокатов, велосипедов, скутеров с гарантией. Водительские права не требуются. Тест-драйв перед покупкой. Стань мобильным с магазином электротранспорта по адресу деревня Огородники, территория строительного магазина «Билдер».
2: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте «Белспецгаз».
3: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов. Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
2: Работаем даже по субботам.
3: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
2: Белспецгаз. Газ для вас.
4: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
1: 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС +375 29 722 86 26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by. Внимание, Мирону Горбату срочно нужна наша помощь. Мальчик родился с тяжелым генетическим заболеванием мышечной дистрофии Дюшена. Сегодня у Мирона есть шанс остановить развитие болезни благодаря современному препарату Элевидис. Однако стоимость лечения составляет около 2 900 000 долларов США, что является непосильной суммой для одной семьи. Простой способ помочь – пополнить баланс МТС +375 33 342 89 13.
5: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: СТО «Просто фиксики». Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним. Масло, фильтры, подвеска, сварка. Все сделаем на отлично. Бонус. Компьютерная диагностика и диагностика подвески бесплатно. Что бы ты ни гадал, что там еще поскрипывает. Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных. СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
0: Как сообщает Белгидромет, завтра будет малооблачная погода без осадков. Ветер западный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью воздух прогреется до 16 градусов, а днем до 30.
2: Лидер FM. Слушай то, что нравится. Лидер FM.
3: Интернет, а я в ней снова и снова одинок. Точка на.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит.

0: Лидер FM. 7 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Добро пожаловать в мир натурального молока и свежих молочных продуктов от Мелида. Свежее молоко и сливки сделают ваш кофе мягче, а утро бодрее. Творог и сметана – отличное сочетание для нежнейших сырников. Масло придаст вашим кашам насыщенный сливочный вкус, а кефир и ряженка превратят завтраки в маленький праздник. Мелида. Попробуйте заботу на вкус.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. В жаркую погоду многие личане выбирают отдых у воды. В преддверии выходных спасатели напоминают о правилах безопасности. Говорит инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Лидского РУЧС Марта Тубелевич.
4: Купайтесь только в солнечную погоду при температуре воды 18-20 градусов тепла. Не ныряйте в разгоряченном состоянии после физической нагрузки при недомогании. Не заходите в воду выше пояса, если не умеете плавать. Не купайтесь натощак и раньше, чем через 1,5-2 часа после еды. Выбирайте для купания знакомые и специально отведенные для этого места. Не купайтесь в запрещенных местах, а также в состоянии алкогольного опьянения. На территории Лидского района есть 3 места, разрешенных для купания. Правый и левый берег первого Лидского озера по улице Мицкевича, третье Лидское озеро у деревни Малайковщизна и озеро по улице Крузюка в городе Березовка. Также обращаем внимание о необходимости неукоснительного использования спасательных жилетов и соблюдения иных мер безопасности при эксплуатации маломерных судов.
3: В Лидском историко-художественном музее работает уникальная выставка «100 лет гродненскому велосипеду». Организаторами проекта выступили коллекционер Андрей Комаско, Союз белорусских еврейских общественных объединений и Музей истории и культуры евреев Беларуси. В экспозиции представлены легендарные велосипеды «Неман», коллекция винтажных аксессуаров, предметы из фондов самого Лидского историко-художественного музея. Выставка продлится до 31 августа. 29 августа Лида масштабно отметит День города и фестиваль «Лидбир». Организаторы приглашают физлиц, авторов оригинальных творческих работ и сувениров, стать частью этого события. Необходимо быть зарегистрированным ремесленником, плательщиком НПД или единого налога. Ассортимент – только ручная работа, сувениры и непродовольственные товары. Онлайн-форму можно заполнить на сайте Лидского райисполкома. Прием заявок продлится по 5 августа. Телефон для справок 54-62-48. Служба занятости окажет содействие в трудоустройстве для приобретения опыта практической работы по полученной специальности безработным из числа выпускников учебных заведений, гражданам, прекратившим уход за ребенком в возрасте до 3 лет, а также гражданам после прохождения срочной военной службы. Обращаться следует в отдел содействия занятости по адресу: город Лида, улица Советская, 31, кабинет номер 6.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью 13-16, днем 27-30 градусов тепла.
2: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: В «Спортмастере» цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8 801 147 77 и на сайте «Спортмастер Бай». Акция действует по 31 июля 2026 года.
2: Организации на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
3: Погоня за дешевыми брендами и нереальными скидками делает вас уязвимее. Покупка товаров через непроверенные интернет-страницы, торговля криптовалютой, поиск стоковых и конфискованных товаров. И вы на крючке у злоумышленников. Мошенники шантажом заставят вас перечислить огромные суммы денег, утверждая, что вы спонсируете терроризм или другие противоправные деяния. Не дайте себя обмануть. Будьте бдительны. Не заходите по ссылкам, в которых не уверены. Не перечисляйте деньги неизвестным продавцам. Не вступайте в разговор или переписку с сомнительными людьми. Не попадайтесь на крючок. Берегите себя.
4: А вы знаете, чем занимается ваш ребенок в виртуальном мире? Обезопасьте своих детей от общения с сомнительными людьми и передачи им личной информации, а также от посещения запрещенных сайтов. Объясните, что защита их персональных данных является приоритетной. Контролируйте устройство своего ребенка и социальные сети. Научите детей безопасному пользованию сетью интернет.
5: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Реклама на Лидер FM. 54 70 75.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Внимание, Мирону Горбату срочно нужна наша помощь. Мальчик родился с тяжелым генетическим заболеванием мышечной дистрофии Дюшена. Сегодня у Мирона есть шанс остановить развитие болезни благодаря современному препарату Элевидис. Однако стоимость лечения составляет около 2 900 000 долларов США, что является непосильной суммой для одной семьи. Простой способ помочь – пополнить баланс МТС плюс 375-33-342-89-13.
1: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белбай.
2: Апранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уласную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
3: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: Как сообщает Белгидромет, завтра будет малооблачная погода без осадков. Ветер западный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью воздух прогреется до 16 градусов, а днем до 30.
1: Ты слушаешь

0: Лидер FM. 8 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Корнила. В Лиде завтра пройдет очередная прямая телефонная линия. На вопросы жителей нашего региона ответит заместитель председателя райисполкома Андрей Богдан. Обратиться можно будет с 9 до 12 часов. Номер телефона 60-42-40. 26 июня – Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. Он был учрежден в 1987 году Генассамблеей ООН. Тему продолжит врач-психиатр-нарколог Лидского психоналитического диспансера Юлия Мельник.
2: Наркотические средства и психоактивные вещества – источник огромных человеческих страданий. Они приносят физический вред организму человека и оказывают долгосрочное влияние на психологическое и эмоциональное развитие, особенно молодых людей. Быстро разрушают естественные механизмы защиты и потенциал организма. Проблемы наркотических веществ также тесно связаны с организованной преступностью, коррупцией, экономическими преступлениями. Как показывает мировая практика, излечить от наркомании удается не более 2-3% заболевших. То есть 97% людей, попавших в наркотическую зависимость, закончит свою жизнь либо смертью в молодом возрасте от последствий употребления наркотиков, либо тюремным сроком. Не существует наркотиков, которые бы не вызывали зависимости, и не существует людей, для которых наркотики были бы не опасны. Лучшая защита от того, чтобы не стать наркоманом, это отказ от первой пробы наркотика. Необходимо знать, что в Республике Беларусь дети и взрослые, столкнувшиеся с проблемой потребления наркотических веществ, могут получить необходимую наркологическую помощь. Жители Лиды и Лидского района могут обратиться на прием к врачу-наркологу, в том числе анонимно с 8.00 до 18.00 в Лидский психоналитический диспансер по адресу Кирова, 16. Берегите себя и своих детей.
1: Метеостанция Лида предупреждает о красном уровне опасности на Гродненщине. В дневные часы 28 и 29 июня на большей части территории области ожидается повышение температуры воздуха до 35-38 градусов, местами до плюс 34. В воскресенье 28 июня на Дожиночной площади у Дворца культуры нашего города пройдет масштабный фестиваль молодежных субкультур «Молодежная волна». Организаторами мероприятия по традиции выступают отдел культуры, отдел идеологической работы и по делам молодежи райисполкома и коллектив Дворца культуры. Гостей праздника ждут выступления представителей молодежных субкультур, различные площадки, тематические зоны и многое другое. В этом году впервые будет работать фитнес-локация, где опытный тренер проведет разминку для всех желающих. Начало фестиваля в 16 часов. Вход свободный.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью 13-16, днем 27-30 градусов тепла.

я был твоей худшей ошибкой, ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой букве?

0: ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее сердце.